мне фанурта посой тахир матыми эти бриталы ехренцы. Эн наше амарет там дикини эрэд лаву фолду нан алия вэнцы. Эн алсман дэм был вейта сэхтан вар ебэн. Эппи ушия астадион нил бомби. Шо дис мухан ди лагдан.